0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: На баре разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут в своих вибрациях.